рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: Участвуйте в розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше.

горяча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыль.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на веб-бенефис.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
6: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
9: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
10: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
12: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
13: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
14: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
15: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я из города Брянска. Меня зовут Елена Полевич. Хочу поздравить свою родную сестру с днем рождения. И хочу пожелать ей здоровья, счастья, удачи, везения во всем, семейного благополучия, ну и всего, и всего. И песня «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Дача». С днем победы. Вырос Брянск.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР. Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Светлана, я из Орехово-Зуево. Сегодня весенний праздничный день. Хотелось бы передать огромное спасибо нашим ветеранам, сказать огромный большой знак благодарности тем, кто охраняет рубежи нашей Родины. И всем призывникам, которые скоро тоже будут это делать. Хотелось бы пожелать им всем здоровья, долголетия. И чтобы все у них было тоже отлично и хорошо. И, пожалуйста, передайте песню группы.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

Всех нас от команды «Радио Дача» поздравляю с Днем Победы, друзья. Это праздник со слезами на глазах, но тем не менее это действительно большой праздник. И мы в 81-й раз говорим спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Далее продолжим это чудесное майское утро замечательными песнями на «Радио Дача» от группы «Браво» и Анатолия Цоя. И заглянем к звездам, узнаем, что они нам наобещали на день сегодняшний, 9 мая, субботу. Мария Федорова с вами. Всем большущий привет. Будем вместе.

0: Радио Дача.
1: А вот и астрологический прогноз на 9 мая, субботу. День располагает к общению, воспоминаниям и встречам с близкими. Тельцы, раки и весы будут особенно нуждаться в ощущении тепла и спокойствия. Это хорошее время для семейных разговоров. Овны, львы и стрельцы могут почувствовать внутреннее беспокойство, захочется движения, активности и ярких эмоций. Близнецы, водолей и рыбы будут настроены на философские размышления. А девы, скорпионы и козероги смогут, наконец, выдохнуть после напряженной недели. День подходит для спокойного отдыха. Желаю всем удачного праздничного дня.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: всех дачников идет дачный сезон. Стартовал, и мы уверены на радиодаче, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Самые сочные клипы объединяются с дачными советами телезрителей со всех уголков страны. Смотрите в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30. Категория 16+. Все подробности также есть на сайте radiodacha.ru. В эфире будут замечательные песни от группы «Краски» Татьяны Булановой и Брэндона Стоуна. Приятной праздничной субботы вам!
1: Пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

прямой наводкой, четко пулемет. Посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.

0: За окнами потрясающее майское утро. В эфире Радио Дача. Ваши любимые песни. В скором времени будем слушать Славу и исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Ждем, кстати, поздравления и приветы на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Оставайтесь в компании Радио Дача. Нам будет приятно друг с другом.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
9: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: Нация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, уважаемый Казим, радио «Дача». Здравствуйте, уважаемые слушатели. С уважением к вам, шейх Евгений, город Соликамск, район Боровск. Всех уважаемых ветеранов поздравляю с Днем Великой Победы. Самое главное им крепкого, большого здоровья, долгих лет жизни. И да, привет дорогому человечку, Татенькой Лене Логиновой. И давайте послушаем песню, соответствующую празднику. Большое спасибо, радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

наши друзья, наслаждаясь праздничными выходными в компании «Радио Дача». Впереди у нас рубрика «Праздник каждый день». Расскажу вам о событии, которые мы сегодня празднуем. И, конечно же, без музыки никого не оставлю. Будем слушать в скором времени на «Радио Дача» хиты Валерии и Николая Баскова. Всем желаю чудесного майского утра.

0: Года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны. Судьба ее решалась именно на советско-германском фронте. Именно советским людям принадлежала решающая роль в исходе войны. И сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы. Никто не забыт, ничто не забыто.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

слов с помощью рубрики «Удачный момент» на Радио Дача. Напомню, номер для поздравлений и приветов наш студийный 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь, заявку обещаем исполнить в финале часа. Чуть раньше будем слушать на Радио Дача композиции группы «Рефлекс» Жени Белоусова и Мурада Байкаева. Оставайтесь с нами.

0: день украшена звездами, цветами и георгиевскими ленточками. Неспроста. День Победы отмечаем. Всем ветеранам низкий поклон. Вас немного уже, но вы все в сердцах потомков. Друзья, далее продолжим слушать любимую музыку на радио «Дача». Впереди у нас композиция Стаса Михайлова. И будет музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Не пропустите. Хорошего всем майского дня желаю. Будем вместе.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
11: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
14: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
16: Радиодача представляет.
17: Как ты чудище лохнесское!
16: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
19: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий из города Симска. Я хочу поздравить свою маму Ольгу Днем Победы и желаю ей, чтобы она отпраздновала этот праздник с душой и на ура отдохнула эти субботу, воскресенье, понедельник. Также всю страну поздравляю с Днем

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Всем слушателям «Радио Дача» желаю добрейшего майского утра. Сегодня жители нашей необъятной страны отмечают 81-ю годовщину победы над фашистскими захватчиками. Команда «Радио Дача» поздравляет всех с великим праздником, с Днем Победы. В эти минуты в Москве на Красной площади начинается торжественный парад. А в эфире «Радио Дача» вас продолжают радовать знаменитые песни военных лет, которые также можно заказывать в программах по заявкам. И, конечно же, этим вечером обязательно прогремят красочные салюты. Всех с праздником! Всех с Днем Победы!

0: день на радиодаче не обходится без зажигательных танцев. И сегодня программа «Диско-дача» снова вернется в эфир в 20.00 по московскому времени. Подарит вам 3 часа лучших энергичных композиций. Присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома. Или на даче можно тоже танцевать, мы не против. В ближайшие минуты будут песни для души в исполнении Евы Польной, Алены Свиридовой. В рубрике «Тот самый хит» песня прозвучит. А еще послушаем Максима Фадеева. Всем приятного праздничного майского дня желаем. Будем вместе.
1: Все ребята говорят наперебой, что вчера другого...
2: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Пельмени дачные. Полуфабрикат замороженные. 1 килограмм. 399,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1996.
0: Алена Свиридова.

0: Чудесный майский день проводим в компании «Радио Дача». Уверена, многие отдыхают на своих любимых дачах. Все-таки дачный сезон же ведь идет. И мы в эфире тоже помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями, увеличения урожайности и подборе подходящих расходников. Рубрика хорошо устроена для вас, друзья. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И отличной музыкой наслаждайтесь. В скором времени у нас «Песня Победы» в исполнении Алены Апиной и Лады Дэнс. И будет дуэт от Вована и Анны Семенович. Будем вместе!
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман». Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
10: Цены действительны до конца мая.
11: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: уши все распустилось, радуется приходу теплых дней. И музыки много, такой приятной на радио «Дача». В скором времени послушаем «Алсу» и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». И встретимся в новом музыкальном часе на радио «Дача». Всем привет!
1: «Дачные объявления». Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.bifizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
13: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Подробности на tixfly.rf.
16: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
17: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: С Greenlife на грядке все в порядке.
22: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. С спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Добрый день, радио «Дача». Звоню вам из Ростовской области, из города Морозовска. Зовут меня Елена Александровна. И хочу, во-первых, всех поздравить с таким великим праздником, Днем Победы. Праздник со слезами на глазах. И поздравить моего дядю, пограничника, Михаила Виновича Рубцова. Он родом из Таблицкого района. Настоящий облицкий казак. Он полковник. Это гордость нашей семьи. Прошел и китайскую границу, и финскую. В настоящее время хочу передать ему песню «Донская бравада». Сейчас он проживает в Москве. Пусть вспомнит о своих родственниках из Ростовской области. Спасибо вам большое, дорогое радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: недели.
1: Добрый день, с вами Юлия Анасонова, и эта программа «Тема недели» посвящена Дню Великой Победы. Воспоминания ветеранов – это бесценный источник живых историй о мужестве, страданиях и надежде. Так Иван Петрович Лыткин в эфире РЕН-ТВ рассказывал, как ночью в землянке их отряд готовился к рейду утром 9 мая. Вдруг раздался шум, крики и стрельба. Солдаты выскочили с автоматами и гранатами, думая, что их окружили. Но оказалось, что это были крики «Победа! Все, война закончилась». Своя история и у артиллериста, участника битвы под Сталинградом Петра Ивановича Соколова. Ее озвучит мой коллега Сергей Черноусов.
2: Помню, в январе 43-го, когда уже кольцо сжималось, мы заняли дом на окраине. Там, в подвале, нашли трех детей. Двух девочек и мальчика лет 7. Они жили там неделю, питались чем попало. Мы отдали им свой сухпаёк, а командир приказал отправить их в тыл с первым же обозом. Один из ребят, тот самый мальчишка, протянул мне самодельную открытку. Нарисовал танк и написал «Спасибо, дядя». Я эту открытку до сих пор храню.
1: Невыносимо было и в тылу. Ольга Треймут в интервью газете «Нижегородская правда» рассказывала, что в годы войны работала на заводе. Люди, изнеможенные от бессонной смены, спали стоя, прислонившись к косяку или стене. Уставали ноги, немели руки, перед глазами вертящаяся фреза, а в голове крутится название супа, которым накормят в столовой. Шулюм без мяса, с крапивой и зелеными помидорами. Еще одну историю труженицы тыла Анны Сергеевны озвучит моя коллега Мария Федорова.
3: Мы работали на заводе по 16 часов. Помню, как в цехе висел огромный плакат. Все для фронта, все для победы. Однажды девочка лет 12 принесла нам букет одуванчиков. Сказала, что собрала их за забором завода. Мы расплакались. Это была такая маленькая, но важная поддержка.
1: При общем знакомстве с историей Великой Отечественной войны вне поля зрения остаются некоторые малоизвестные факты. К примеру, в первые месяцы войны Кремль исчез с лица Москвы. Звезды на башнях и кресты на соборах зачехлили, купола соборов покрасили в серый цвет. Это было сделано, чтобы немецкие летчики не могли обнаружить его с воздуха. Также, чтобы запутать вражескую разведку, в СССР создавали ложные аэродромы с деревянными макетами самолетов. На фронте широко использовались собаки-саперы, одна из самых известных – овчарка Джуль Барс. Пес стал единственной собакой, удостоенной боевой награды, медали за боевые заслуги. Он нашел почти 7500 мин и 150 снарядов. Незадолго до парада Победы в Москве Джуль Барс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести его по Красной площади на своей шинели. С каждым годом все меньше остается среди нас тех, кто видел Великую Отечественную войну своими глазами. Но их подвиг, их стойкость, их вера в победу остаются с нами навсегда. Сегодня мы вспоминаем солдат, не дрогнувших под огнем, медсестер, спасавших под пулями, тружеников тыла, ковавших победу за станком. Мы в неоплатном долгу перед ними. И единственный способ отдать этот долг – помнить, чтить и передавать память о них следующим поколениям. С днем Великой!

0: праздником Великой Победы. Это Радио Дача.
1: Человек — это значит бороться.

0: Дело у нас сегодня одно общее на всех. Отмечаем День Победы, благодарим наших ветеранов. И, разумеется, принимаем поздравления в рубрику «Удачный момент» на радио «Дача». Напомню, номер для всяческих приятных, добрых, душевных заявок московский 8495-995-2555. Набирайте эти цифры и попадете в эфир радио «Дача». Еще и песню есть возможность заказать, которую услышит вся страна. Чуть раньше насладимся композициями Марины Федункив, Натальи Синчуковой и Максима Олейникова. И впереди у нас рубрика «Хорошо устроено» на радио «Дача». Не пропустите.
1: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
2: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Зои Глум, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Как предотвратить опадание цветов томатов в жару? Ситуация знакомая. Кусты цветут, но завязи осыпаются. Главная причина – высокая температура. Дело в том, что уже после 30 градусов начинается процесс стерилизации пыльцы. И чем выше температура, тем процесс активнее. Например, при 35 градусах за 6 часов фертильность пыльцы томата падает до 50%. Усугубляется это еще и тем, что сам пестик при жаре сильно вытягивается и удаляется от пыльников, уменьшая шанс на опыление. Разумеется, есть некоторые способы уменьшить негативное влияние температуры. Сначала поговорим про народный способ, а после обратимся к науке. Один из народных гласит, что обработка завязей борной кислотой может спасти. И отчасти это правда. Бор стабилизирует мембраны пыльцевых зерен, улучшает транспорт сахаров и снижает окислительный стресс. Главное не переборщить. 1,5 грамма борной кислоты на 10 литров воды – оптимальная доза. 3 обработки по листу с интервалом в неделю будет достаточно. В научных кругах есть еще один способ – обработка флавонидами – кверцетином, каемферолом или мерицетином. Они нейтрализуют активные формы кислорода, которые в обилии вырабатываются при жаре, стабилизируют мембраны и поддерживают прорастание пыльцевой трубки. Приготовить такой раствор довольно просто. Потребуется луковая шелуха и кипяток. Желательно использовать красный лук. В нем флавонидов больше. Заливаем 20 грамм шелухи литром крепкого кипятка и настаиваем сутки, укутав в полотенце. Применяем в разбавленном виде 1:5. Обработку проводить с интервалом 7-10 дней до образования завязи. Конечно, оба способа не дают

0: 100% результат, но значительно сократят потери. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
1: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: Заявки в рубрику «Удачный момент» по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Делаем это с удовольствием и ближайшую заявку исполним уже в финале часа. Кстати, напомню, помимо того, что радиодачу можно слушать в приемнике, можно еще и на сайте radiodacha.ru в умной колонке. А почему нет? Таким образом мы станем ближе к вам не только дома, но и в любой точке планеты. Музыка лучшая отечественная впереди. Будем наслаждаться композициями группы «Веселые ребята» и Сергея Ростова. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаски куриные, охлажденные, полуфабрикат, 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Для каждого дачника самое трепетное – это пересадить рассаду в теплицу, чтобы она прижилась и дала богатый урожай. Ведь уже столько труда было вложено. Как же правильно подготовить грядки? Ответ есть. Сажайте рассаду по биотехнологии с мягкими удобрениями Гуми-Оми и Бионекс. Суть биотехнологии в том, что нужно не просто поместить растение в землю, а создать вокруг его корней среду с полезными микроорганизмами, которые будут защищать и кормить растения, а мягкие удобрения при этом безопасны для почвенной микрофлоры и не обжигают корни. Почему удобрения от Башенком мягкие и притом эффективные? Гуми-Оми – целый сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов с эликсиром гуми, который повышает приживаемость, защищает от всевозможных стрессов и повышает иммунитет. Бионекс – это комплексное органическое питание, азот, фосфор и калий – гумусные вещества, а также более 80 микроэлементов и минералов природного происхождения. Он обеспечивает активный рост, стабильное цветение и ускорение созревания урожая, а также мощно стимулирует развитие почвенной микрофлоры. Внесли один раз в лунку при посадке, и ваша рассада обеспечена питанием надолго. Мягко, бережно и без риска перекормить. Долгий пролонгированный эффект вы получите при использовании серии удобрений пробиогранулы. Гранулы постепенно высвобождают питательные вещества и содержат специальные полезные бактерии, которые умеют доставлять питание из окружающей среды к корням растений. 35 лет Башенком работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Смотрю на часы и вижу, что через 10 минут в эфире «Радио Дачи» начнется программа по заявкам «Удачный час». Ждем от вас поздравления и приветы, и будем исполнять музыкальные желания. Этот час завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем красивую композицию в исполнении Таисии Повали. Всех с Днем Победы! Поздравляем! Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
12: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
11: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Саратов. Меня зовут Денис. Я хочу вас поздравить с 9 мая. Пусть наша сторона будет красивая всегда, чтобы у ветеранов все получалось, и они долго-долго жили. И пусть для них прозвучит песня «Катюша». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
5: Всем огромный привет, друзья, в студии «Радио Дача» Мария Федорова. И у нас стартовала программа «По вашим заявкам. Удачный час». Ждем от вас поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. А также пишите в телеграмму «Мессенджер Макс» на номер 8910-004-4924. Будем ваши заявки музыкальные исполнять. И, конечно же, в начале программы от всей нашей команды «Радио Дача» мы поздравляем вас с 81-й годовщиной Великой Победы. Желаем нам мирного голубого неба, здоровья и счастья. И песню самую праздничную прямо сейчас будем слушать. Это песня, разумеется, «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я поздравляю сегодня всех ветеранов, защитников нашей Родины с великим Днем Победы. Желаю всем мира, здоровья, добра. Огромное спасибо вам за память, за победу, за героизм ваш. Спасибо, наши деды. А еще сегодня у нашего ветерана Аэрофлота Сенчукова Бориса Федоровича, командира самолета Ил-62, день рождения. Ему исполнилось сегодня 94 года. Борис Федорович, живите долго, радуйтесь жизни и дальше, и радуйте родных и друзей. А в качестве подарка пусть для вас прозвучит песня в исполнении

Ваши сообщения все приходят и приходят. Пора прочитать их в эфире «Радио Дача» в программе «Удачный час». Диана Алексеенко из Балашихи пишет: сегодня в этот светлый торжественный день Победы наши сердца наполнены особой теплотой и благодарностью. Я поздравляю всех с этим великим праздником. Пусть в вашей жизни всегда будет место для света, света добра, света надежды, света мирного неба над головой. И пусть красота, которая так щедро дарит нам жизнь, всегда находит отклик в ваших душах, делая каждый день особенным. С Днем Победы! Великолепное сообщение, Диана, мы вас тоже поздравляем. Александр поздравляет с праздником Победы своих родных, семью Масеевых, Павла и Ирину, и свою любимую жену Танюшу и дочь Юлю. И от Евгения летит огромный привет жене Екатерине в Тобольск. Пишет: мы отдыхаем на даче. Всем отличных выходных майских. Песню будем слушать в исполнении Ани Лорак и продолжу читать ваши сообщения в ближайшие минуты.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Москвы. Хочу передать любимой супруге Жанночке привет. И хочу для тебя поставить песенку «Авраам Руссо». Спасибо большое, «Радиодача».
3: Через

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Даша. Я из города Саратов. Я поздравляю своих родных и всех с праздником 9 мая. Желаю всем ветеранам здоровья и счастья. И заказываю праздничный

а также своим детям и внукам. Они почти рядышком, всех обнимает и любит. Валентина, вас с праздником тоже. Далее от Надежды Анатольевны из Усолья-Сибирского. Она поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы. Своих родственников, которых уже, к сожалению, нет в живых. Иван Иванович Барабаш, Иван Ульянович Подольский. Спасибо им. Да, никто не забыт, ничто не забыто, как говорится. Мария шлет привет в деревню Алферово. Удачи. Всех поздравляет с 9 мая. И еще одно поздравление с Днем Победы для дочки Иришки, для зятя Игоря, для взрослых мальчиков, внуков. Счастья вам, здоровья, успехов во всех начинаниях желает мама, бабушка Надежда. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже совсем скоро на радио «Дача». Оставайтесь с нами.

0: супермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
6: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
7: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуй, Радио Дача. Меня зовут Юля Долгих из Лебедяни. Я хочу поздравить свою мамочку, нашу бабушку и тетю Маслову Ирину Григорьевну с юбилеем и с Днем Победы. Мы желаем тебе здоровья, счастья, любви, бодрости духа и всего-всего хорошего. Мы тебя очень сильно любим. Оставайся такая, какая ты есть. И заказываем для нее песню Елены Ваенги «Желаю». А также всю страну с Днем Победы поздравляем и желаем вам, Радио Дача, дальнейшего процветания. Спасибо вам.

Дача, город Дрезна, на связи Юлия. Поздравляет с праздником Великой Победы всех. Желает мирного неба, крепкого здоровья, душевного тепла. Пусть добро всегда побеждает. Да будет так. Александр отправляет привет Павлу Халитовичу. Пишет, у него вчера был юбилей. От всей души поздравляю. Наталья отправляет привет любимому мужу. Пишет, я просто люблю тебя. И другая Наталья из города Ржева поздравляет с праздником всю нашу страну. Песню будем слушать в исполнении Сергея Лазарева на радио «Дача». Отличного майского дня вам!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Меня зовут Лиля. Я звоню из пансионата «Времена года», Ногинский район, Московская область. Хочется поздравить всех-всех своих коллег и соотечественников с праздником Победы Великой. Смотрели парад до слез, правда. И хочется услышать песню группы Любэ «Главное, что есть ты у меня». Спасибо вам большое. Вас с праздником. Всего вам самого доброго. Вы лучшая передача в нашей жизни.
3: Струй.

0: потому мы на одной волне в радиодаче. Вот они, ваши сообщения в программе «Удачный час». Елена из Орла поздравляет тетю Таню с днем рождения, с великим праздником Победы. Всем добра и мира желает. Пишет: «Мы на даче. Отличных вам выходных». Далее поздравляем всю нашу великую страну с Днем Победы. Отправляю привет семье Шамсиева, их супруге Елене, детям Ане и Саше. Привет тете Лидии Григорьевне, тестю Алексею Петровичу, а также своим родителям Ришату Акрамовичу и маме Венере Разифовне. Муж, отец и сын Максим Шамсиев из Екатеринбурга прислал это сообщение. И от Сони летит большой привет для своей мамы. Вернусь к сообщениям на радиодачу в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Варченко Мария. Я хочу поздравить свою дочечку Олесечку с днем рождения. Пожелать ей огромного здоровья. Спасибо тебе за внука. Мы тебя очень любим. И песню нашей девочки. И, конечно же, всю страну поздравляю с днем победы. Спасибо нашим отцам за победу. Мы вас помним, любим. Спасибо, радио «Дача».

Еще несколько сообщений ловите в программе «Удачный час» на Радио Дача. Ольга поздравляет всех с праздником Великой Победы, отправляет привет всем Лесниковым, Поповым, Петрачковым Сосольского района Иркутской области. Влад поздравляет Романа Игоря Хохловых из Наро-Фоминска с 9 мая. И от Натальи вот такое сообщение: поздравляю всех с Великим Днем Победы, отправляю привет жителям города Твери, мамочке Ире лично, подруге Асе, желаю всем хорошего настроения и мирного неба над головой. Песню будем слушать в исполнении хора Турецкого на радио «Дача». Трогательная композиция «Ленинградский горьковатый хлеб».

0: Вот они, финальные сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Поздравляю свою мамочку Лиду с Днем Победы. Ее отец дошел до Берлина. Мама была в оккупации со старшими братьями и сестрами. Гордимся ими. С Днем Победы. Наталья из Геленджика отправила сообщение. Мария отправляет привет маме Оле, папе Олегу и брату Леше. Хорошего отдыха на даче. Желает с праздником. Поздравляет всю страну. И Валентин тоже поздравляет всю нашу страну с большим праздником. С Днем Победы. Всем ветеранам желает крепчайшего здоровья. Низкий вам поклон. Знаете, друзья, в каждой семье есть свои герои. Многих уже, к сожалению, нет в живых, но мы помним, мы гордимся. Завершу программу еще одной музыкальной заявкой на Радио Дача и встретимся в новом часе. Меня зовут Мария Федорова. Еще раз всех поздравляю с Днем Великой Победы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама.
7: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
8: Минсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
20: С GreenLife на грядке все в порядке.
21: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. GreenLife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
22: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
23: 26 сентября 2026 года.
24: Москва. Лайф-арена.
23: Большой фестиваль.
24: Удачные песни.
23: Михаил Шуфутинский.
24: Шаман.
23: Группа «Комбинация».
24: Сергей Лазарев.
23: Андрей Державин.
24: Группа «Винтаж».
23: Ольга Зарубина.
24: Григорий Лепс.
23: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
24: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни

Здравствуйте, радио «Дача». Звоню с Пензенской области, Тамалинский район. Меня зовут Анатолий. Хотелось бы поздравить ветеранов, пожелать им здоровья, долгих лет жизни и заказать для них песню «Смуглянка». Спасибо вам большое, радио «Дача». И всю страну с праздником, с великим Днем Победы.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня на Радио Дача и вместе с вами Стас Михайлов.

0: Радио Дача поздравляет вас с Днем Великой Победы!
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут.

0: И мы давно решили, что на выходных нельзя обойтись без танцев зажигательных. И сегодня они обязательно вернутся в эфир в 20:00 по московскому времени вместе с программой «Диско-дача». Присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома, под лучшие энергичные танцевальные отечественные хиты. Вот, друзья. Далее наслаждайтесь тоже классной музыкой. Впереди у нас группа «Унесенные ветром», Александр Маршал и Дима Билан исполнят замечательные композиции. Всем праздничного майского настроения желаю, будем вместе.
1: Опять она смертельно обиделась, со мной уже неделю не виделась.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты мясные московские, 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Итак, еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, смотрите, кто новинки эти исполняет. Частично их можно послушать там же на сайте radiodacha.ru. А уж если сильно западут в душу, можно заказывать в эфире. С удовольствием поставим и закрепим вашим каким-то добрым словом, поздравлением, приветом. Разумеется, в рубрике «Удачный момент». Все сделаем, друзья. Всем классных выходных праздничных. Желаю. Остаемся вместе. В ближайшие минуты будем слушать на радиодаче композиции Владимира Маркина, Алены Апиной и Натальи Гордиенко.
1: Реклама. Компания «Вилс» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман». Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: А в Москве нынче и черемуха цветет, и сирени, много чего еще. Для кого-то радость, у кого-то аллергия бывает и такое, друзья. На радость всем любимая музыка, радиодача продолжает украшать этот праздничный день. В ближайшие минуты послушаем Брэндона Стоуна, а после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После встречи с директором школы, папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
15: Подробности на tixfree.rf.
16: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
17: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
0: Подробности на сайте prote.world.
22: Категория 12+.

0: тетка пулемет посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.
1: Радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня тут Александр. Передаем вам привет из солнечного Красноярска. Поздравляем всех наших жителей с светлым праздником Днем Победы. И трехлетний Матвей для всех дарит песню Андрея Губина «Ночь». Спасибо, Радио «Дача». Всем отличного урожая и хорошего дня.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Такое время сейчас, позвонишь кому-то, позовешь прогуляться, они тебе: а мы на даче, на все выходные, да. И неспроста так говорят, дачный сезон стартовал, и мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться самыми сочными клипами, классными хитами для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Вы, кстати, тоже можете дачными советами делиться со всей страной, отсканировав специальный QR-код во время эфира. Категория 16+, вся информация есть на сайте radiodacha.ru. А в эфире будут песни замечательные от Анны Семенович, от группы Любэ и Никиты с Марией Зайцевой в дуэте. Оставайтесь с нами.
1: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
2: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
3: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любовь.

эфире «Радио Дача». После композиции Анны Семенович послушаем Юрия Антонова и Алену Петровскую. В финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент», а вечером потанцуем в компании программы «Диско Дача». Начнется она в 20:00 по московскому времени. Ждем всех. Присоединяйтесь и танцуйте, не выходя из дома. Всем потрясающей праздничной субботы желаю. Будем вместе.

0: сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты мясные московские, 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Наш путь ведет в новый музыкальный час на Радио Дачи, где уже через 10 минут начнется легендарная программа «Песня года. Радиоверсия». Целый час будем наслаждаться главными шлягерами нашей страны и вспоминать какие-то события из прошлых лет. Чуть раньше обязательно исполним заявку музыкальную праздничную в рубрике «Удачный момент» и послушаем композицию трогательную Мурада Байкаева. Все для вас на Радио Дача. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
19: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

свеча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни. Ржавый гвоздь из пробега.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, дорогой радио «Дача». Позвонила Валентина из Перми. Поздравляю всех жителей Пермского края, всей России, особенно постоянных слушателей, праздником Великой Победы. Желаю всем мирного неба, здоровья, счастья, всего благополучия. И исполните, пожалуйста, какую-то хорошую песню. Спасибо.

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года.
1: Радио Дача.
0: Песня года 99.

0: где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Радио «Дача».

Это на радио «Дача» достаточно свежая песня года 2025, композиция Владимира Преснякова «Без нее никак». Если вернемся с вами ненадолго в прошлый год, то вспомним, что тогда Владимир Пресняков был одним из наставников 12-го сезона шоу «Голос дети». И в том же 2025-м наша страна отмечала 80-ю годовщину Великой Победы. Сегодня мы вновь поздравляем всю страну с праздником и продолжим слушать главные шлягеры. Программа «Песня года» для вас, и впереди на радиодаче замечательные композиции от Юлии Михальчик и Татьяны Овсиенко. Оставайтесь с нами.

0: немецкие, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Нужны ворота, которые прослужат долго.
7: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
6: А с забором помогут?
7: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
8: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
9: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Два композиции Валентины Толкуновой «Я не могу иначе». В том же 1982 году советский спускаемый аппарат «Венера-13» совершил посадку на планете Венера. И это мы помним. Пройдем дальше. Будем слушать на радиодаче композиции Лолиты и Вадима Байкова. Приятного дня всем!
1: Я думал, будет просто тебя забыть. Уйди и тихо.
2: Реклама.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
4: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
5: Цены действительны до конца мая.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче группа «Премьер-министр» с композицией «Два бриллианта», которая была исполнена на фестивале «Песня года 2002». Если вернемся ненадолго в 2002, то вспомним, что как раз в эти дни, в мае, в Швеции проходил 66-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Победу тогда одержала сборная Словакии, но второе место заняла сборная России. И это с удовольствием вспомнили, продолжаем наслаждаться лучшей любимой музыкой. Завершим программу «Песня года» композиции Зары, а после исполним заявку в рубрике «Удачный момент». И я попрощаюсь с вами до следующей недели. Оставлю в компании Сергея Черноусова. Всем пока, с вами была Мария Федорова. Еще раз всю страну поздравляю с Днем Победы.
1: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Радиодача представляет.
11: Что там у нас с крышей?
12: Отъехала!
13: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Увара Данил, я из города Губкин. Поздравляю всех военнослужащих с 9 мая. Желаю счастья, здоровья и успехов, чтобы они вернулись здоровыми и невредимыми. И прошу для них поставить.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

компании прекрасных песен «Радио Дача» мы продолжаем отмечать сегодняшний праздник, День Победы. Утром мы с вами могли наблюдать парад на Красной площади, который завершился пролетом 6 штурмовиков Су-25, раскрасившими небо в цвета флага России. А вот, например, в Казани на площади Тысячелетия мероприятие открылось театрализованным прологом с участием около 2000 артистов. Мы всех поздравляем с Днем Победы и продолжаем слушать такие прекрасные хиты в нашем эфире. На очереди песни Seven Rose, группы «Блестящие», Евгения Григорьева и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
4: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Сервелат «Карельский» 109,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
7: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

средней полосе России в типичный период цветения черной смородины. Конец мая, начало июня. Поэтому еще все впереди. На календаре 9 мая, с нами выходные. И сейчас, кстати, многие дачники на своих участках. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы, на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Натальи Гордиенко, Алены Апиной и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
1: Композиция в исполнении легендарного артиста Андрея Миронова стала настоящей жемчужиной советского кинематографа. Появление этой простой и забавной песенки предшествовала целая цепочка увлекательных событий и решений, которые могли бы навсегда лишить нас популярного кинохита. У нас на сайте radiodacha.ru в разделе «Новости» есть подробная история появления данного музыкального произведения. Можете найти и прочитать. А вот что касается эфира, уже скоро послушаем песни группы «Иванушки Интернешнл», Стаса Михайлова, Аллы Рид и многие другие.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: Реклама.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
18: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Поздравляю всех с праздником Победы. Хочу поздравить всех участников Великой Отечественной войны, которые дали нам свободу, которые подарили нам жизнь. И передаю песню «Три танкиста». Огромное спасибо, радио «Дача». С праздником вас!

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Пять часов вечера на радио «Дача» и вместе с вами Стас Михайлов.

0: Земной шар, как известно, вертят именно оптимисты. Так звучит цитата из фильма «Служебный роман». А вот что отвечает за наше настроение, так это любимые хиты на радиодаче, которые можно слушать в любой точке планеты. На нашем сайте radiodacha.ru есть специальный плеер, а еще дополнительные онлайн-каналы «Диска дачи» и «Песня года». Поэтому есть из чего выбрать и уж точно что послушать. Мы с вами, например, уже скоро услышим хиты Тамары Кутидзе, Евгения Осина, Егора Крида. Ну и, конечно, поздравим всех слушателей с Днем Победы.
1: Вилси поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт вилси.ру.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Окорок свиной без кости. 299,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
7: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
8: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.

0: все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка-гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: побежали, зазвенели наши ручьи. С нами уже финальный месяц весны и на календаре 9 мая. В этом сезоне мы увидели все, и дожди, и снег, и даже температуру воздуха ниже нуля. Но радует, что все это в прошлом времени, а с нами теперь хорошая теплая погода, когда действительно смотришь в окно и понимаешь, какое время года на улице. Мы всем желаем такой же теплой погоды, обязательно будет в каждом городе нашего вещания, вопрос лишь времени. Что касается ближайших минут нашего эфира, уже скоро послушаем песню Ольги Бузовой, а затем в следующем часе на Радио Дача программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе Радио Дача ВКонтакте, а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
7: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли» – ваша собака в безопасности.
8: «Тикс-фли». 90 дней без блох и клещей.
9: Подробности на tixfleet.rf.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Как пищуте, челокнешки!
17: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, любимая «Радио Дача». Меня зовут Роман. Звонился я с территории Стоянка Пушкинского района Санкт-Петербурга. Хотелось бы поздравить мою любимую маму Юлию Ашанину с Днем Победы, пожелать ей счастья, здоровья, благополучия. И в качестве моего музыкального подарка пусть для нее прозвучит песня в исполнении Сергея Власова. А вам «Радио Дача» огромное спасибо.

0: вечера. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Приветствуем каждого, кто слушает «Радио Дача». Меня зовут Сергей Черноусов. И с этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. А также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Начнем сегодняшний выпуск, естественно, у нас поздравлений. Великий День Победы оставил отпечаток на века. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам, успехам и достижениям. Пусть добро всегда побеждает все злое и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Город Владивосток. Меня зовут Ольга Викторовна. От всего Приморья поздравляю с Днем Победы нашу страну. 41-45 не во сне. Пусть будет мир на всей земле. И, пожалуйста, поставьте песню в АМГ. Желаю. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Людмила из Камышина поздравляет с праздником, с Днем Великой Победы. Мира, добра и любви желает всем своим друзьям. Кристина передает привет, поздравляет своих близких, друзей с Днем Победы. Сейчас в гостях дорогие гости, самые родные. Очень любит вас. Широких Николай Николаевич передает привет своей маме. Сейчас они в дороге. Всех с праздником. И Светлана передает привет своей любимой семье, братьям Александру и Сергею, сестре Оксане, тете Наташе, дяде Игорю, племяннику Кирюшке, своему сыночку Савелику и мужу Владимиру. Поздравляю всех с Днем Победы. Продолжайте писать свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправлять в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
2: Бил прямой наводкой,

0: Тетка-пулемет посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.
1: Час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алексей. Я звоню из города Новоульяновска. Хочу передать привет всем радиослушателям и всем прекрасного настроения. Поздравляем всех с Днем Великой Победы. Счастья, добра и мира над головой. Вот, и передать привет Владимиру Геннадьевичу, тренеру нашему по волейболу. Ефлову Владимир Геннадьевич, большой привет. Прошу поставить песню ребят, родом которые из Ульяновска, Алекс Атаман, Инфиник. Большое спасибо, радио.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Антон. Я звоню из города Лысьва. Хочу передать привет Даше и поставить для нее песню Юлианы Крыловой. Даша, я тебя очень люблю. Хочу, чтобы ты была моей женой. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Оксана поздравляет всех с праздником, с Днем Победы, мира и благополучия всей нашей огромной и лучшей России. Семья Евсеевых и Гирич. Ольга поздравляет всех с праздником, мира всем желает. Отдельный привет всему Череповцу, дочке Соне и ее другу Диме, который весь день прыгает в батуте на даче. Добрый майский праздничный вечер. Радио Дача. Спешу от всей души поздравить маму Настю, себя и всех с Днем Великой Победы. Всем мирного неба над головой. Мы сейчас гуляем и отмечаем этот прекрасный, замечательный день. Вместе мы непобедимы. Ценим, любим, помним. С уважением, Данил Жомов, 24 года, город Петрозаводск. И Виктория поздравляет всех с Днем Победы и передает привет СНТ Слобода, поселка Балакирева. Всем хороших выходных и хорошего урожая.

0: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
1: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
6: Нужны ворота, которые прослужат долго.
7: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
6: А с забором помогут?
7: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Терехов Владимир Петрович. Я звоню из Белой Калитвы Ростовской области. Поздравляю дорогих родителей Катю и Илюшу с рождением такого прекрасного богатыря и в такой замечательный для страны День Победы. Всем желаю мира и добра и заказываю веселую молодежную песню «Малиновая лада». Спасибо.

0: час.
1: Очередная порция сообщений в эфире «Радио Дача». В этот праздничный светлый день поздравляет любимую тетю Смирнову Марину с днем рождения. Желает крепкого здоровья, неувядающей красоты, гармонии в душе и как можно больше поводов для искренних улыбок. Также всех жителей страны с великим праздником. Этот день напоминает нам о силе духа и стойкости. Пожелание каждому дому – мирного неба над головой, стабильности и спокойствия. А с праздником поздравляют семьи Карепиных и Власовых. Привет любимому мужу Вове от его любимой жены Олеси и девчонки из города Выкса. Лена, Лариса, Люба, Юля поздравляют с праздником, желают всем мирного неба над головой. И большой привет городу Шацку.

города Ломоносова, город воинской славы. И всех-всех-всех сердечно поздравляю с 9 мая. Ура! И в этот прекраснейший вечер я вам желаю любви, полного сердца, невероятных эмоций и всегда хорошего настроения. И прошу, радио «Дача», пожалуйста, поставьте великолепную песню Розенбаума «Вальс Бостон». Большое спасибо, радио «Дача». На ковре

0: час.
1: И вновь к сообщениям. Привет, друзья, Максиму Бушину, Максиму Васильеву, Никите Сулимову и его девушке Карине от Александра. Анастасия поздравляет всех с праздником Великой Победы, всех жителей любимого СНТ «Энергетик». Поздравляет Игоря Анатольевича Хохлова с Днем Великой Победы, бригада дорожников из Наро-Фоминска. И Виктория Колесник из Минска передает огромный привет компании «Асамедика», бригаде номер 1 и 4. Всем коллегам хорошо отработать смену и прекрасного настроения желает. Всех с праздником 9 мая, мирного неба над головой.

0: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Рая Маенга из города Балаково. Поздравляю Николая Григорьева с Днем Победы, бывшего моряка-подводника. Поставьте песню в исполнении Зара.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Юлия поздравляет с Днем Победы, также передает привет Лидочке. Арина поздравляет всех с праздником, шлет привет маме, Леночке, мужу Сергею и всем спасибо за теплый вечер. Любовь поздравляет всех дачников СНТ и Дизелист, Уткина, а также друзей Голиковых с Днем Победы. Кирилл передает привет своему сыну Алёше, ему сегодня 1 год, и любимой жене Настеньке, которая в такой праздник подарила ему сына. И Ольга поздравляет мужа и папу Замараева Юрия Леонидовича с днем рождения. Пусть жизнь будет наполнена светом, счастьем и радостью. Желает, чтобы все мечты сбывались. Пусть окружают только те люди, которые любят и ценят по достоинству. А еще желает богатырского здоровья. И всех с праздником 9 мая. Всем мирного неба.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Марина. Я из Москвы. Хочу поздравить всю страну с Днем Победы. Всем желаю солнечного настроения. Чтобы никто не болел. Спасибо, Радио.

0: час.
1: И вот уже финальные сообщения. Елена с Урала передает привет своим сестренкам в Кострому. Очень любит вас. Андрей шлет привет своим гостям, Андрею и Ольге Кореньковым. Удачного вечера. А также любимой жене Нине и дочке Мирославе. Очень любит вас и всех поздравляет с праздником. Павел передает привет семье Авдеевым из села Ташла. Всех с праздником. Анастасия поздравляет всех с великим праздником Победы. Спасибо нашим дедам и прадедам за победу. Евгения поздравляет семью Рыбаковых, также Рожновых, Зариповых с праздником. Привет, СНТ Каменный Луг, город Электроугли, всем, кто сейчас на даче, как мы отмечаем праздник и всей стране. С праздником поздравил Юрий. И Смирнову Марину поздравляют с днем рождения, желают здоровья, мира, тепла и всех благ. Сообщение пришло от Нины.
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанчик, где же ты, где?
0: Юлиан

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
3: Удачный час.
7: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Андрей, я из города Красногорска. Я хочу вас поздравить с праздником Днем Победы и пожелать всем здоровья, счастья и любви, и мирного неба над головой. И пусть прозвучит хорошая патриотическая песня. Спасибо, радиодача.
8: С непокрытой, склоненной к земле головой,

твоей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех невернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе.

гибнет лен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны незажившие.

0: взрослых не по годам сирот, победивший в войне народ.
1: Радио «Дача» поздравляет всех с праздником Великой Победы. Спасибо вам, дорогие ветераны. Низкий поклон живым и вечная память павшим.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Ну, чтобы потом не думать о том, что не смогли или не успели что-либо совершить, делаем все в срок. Особенно это касается темы отдыха. Ну и мясо вовремя убрать с мангала. Это отдыхающим на даче отдельный привет от нас. В майские праздники шашлык – это уже практически главное блюдо на столе. Поздравляем всех с праздником. Надеюсь, многие смогли встретиться с родными, близкими, чтобы провести этот важный для каждого из нас день вместе. Мы также рядом, и через короткую паузу для вас хиты Николая Баскова, Михаила Шуфутинского, группы Любе и других любимых артистов радиодачи.

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон,

История любви от Михаила Шуфутинского в эфире «Радио Дача». Некоторые думают, что отношения всегда протекают спокойно, без ссоры и бурных эмоций. Если это так, значит, вам либо повезло, либо вы еще не испытали настоящие страсти. Но все впереди обязательно будет. А еще своим вторым половинам вы можете передать привет в нашем эфире и поздравить всех слушателей с Днем Победы. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Продолжайте звонить к нам в студию. А мы уже скоро послушаем следующие хиты группы «Непара», Леонида Агутина, Николая Баскова и многие другие.

0: Ничто не происходит без причины. Хит группы «Непара» на радио «Дача» в тому подтверждение. Например, наше отличное настроение. Есть причина. Конечно, это продолжение выходных, ну и праздник со слезами на глазах «День Победы». Мы продолжаем поздравлять всех наших слушателей. И вы присоединяйтесь в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы уже скоро послушаем песню Александра Маршалла. А вот в следующем часе нас ждут яркие и танцевальные хиты программы «Диско-дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
14: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
13: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Акин Дин. Поздравляю всю Россию с 9 мая. И прошу поставить песню «Матушка-Земля». Всем геранам желаю крепкого здоровья. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Диско-отдых.

И мы с вами танцуем. Программа «Диско-дача» лишь набирает свои обороты. И здесь хочется сказать: танцуй, пока суббота. А то мы знаем о том, как быстро пролетает время. Поэтому не откладываем на потом все, что так хотелось сделать в выходные или сейчас в финале субботы. Особенно касаемо отдыха. А мы уже скоро его дополним хитами «Глюкозы», «Славой», Татьяны Булановой и не только. Много ярких хитов нас ожидает в ближайшие часы. Поэтому держимся нашей волны.

замечательный хит «Глюкозы» на радио «Дача». Проводим вечер субботы одной большой компанией. Сегодня в нашем эфире программа «Диско Дача». Следует отметить, что в понедельник мы отдыхаем, а значит, завтра также продолжаем слушать яркие танцевальные хиты с 20 до 23 часов по московскому времени. Ну, касаемо ближайших минут, на очереди у нас песни группы «Демо», «Наталия», группы «Руки вверх» и многие другие. Всем желаем приятного и нескучного вечера и поздравляем страну с Днем Победы!

0: нужны ворота, которые прослужат долго.
1: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
0: А с забором помогут?
1: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Да, когда за окном дождь или вовсе снег, нам всем не хватает солнца, ясной погоды, и здесь мы начинаем вспоминать свой летний прекрасный отпуск, как вариант, или просто пересматривать свои фотографии. Еще можно поддержать своих родных теплыми пожеланиями и приветами в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А мы через короткую паузу скрасим ваш отдых хитами Филиппа Киркорова, группа «Студио», «Штар» и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
8: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
7: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
11: Полина Гагарина.
10: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
13: Как пищутся челокнесты!
14: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я звоню из города Аткарск Саратовской области. В этот замечательный день я хочу поздравить всех с великим праздником Победы, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой и поздравить моих родных, близких и друзей с этим праздником и передать для них песню в исполнении шамана. Спасибо огромное, радио «Дача». Вы дарите нам радость.

яркие хиты программы «Диск-дача» сегодня дополняют наш с вами вечер субботы. Для нас он особенный, как и в целом весь день. Мы продолжаем поздравлять всех наших слушателей с Днем Победы. Сложно представить себе, например, 9 мая и без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко, которая стала настоящим гимном праздника. Ее сегодня мы с вами еще услышим в нашем эфире. Держимся в нашей волне. Через короткую паузу продолжение выпуска для вас хиты Владимира Высоцкого, Анны Семенович, группы «Стрелки» и не только.

Помнят песню «Подорожник трава» Алисы Мон. Она спела ее в весеннем выпуске телевизионного конкурса «Песни года 88». И утром об Алисе заговорила вся страна. Магия телевидения. Ну и талант. Делай свое дело. Нам также есть чем заняться. Отдыхать дело нелегкое. Тут нужно и выбрать компанию, также место для встречи. И главное, чем заняться. В любом случае, оставайтесь с нами. Много прекрасной музыки этим вечером. Программа «Диско-дача» продолжается. И уже скоро нам для хорошего настроения хиты Татьяны Овсиенко, Наташи Королевой, Саши Проджект и многие другие.

0: компании таких ярких хитов программы «Диск-дача» мы с вами проводим сегодняшний вечер. Отмечаем один из самых значимых и объединяющих праздников – День Победы. Этот день символизирует память о подвиге миллионов людей, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны. Традиционно 9 мая проходят масштабные торжества, начиная парадом на Красной площади и заканчивая вечерним праздничным салютом. По многолетней традиции салют в День Победы начинается в 22:00. Мы еще раз поздравляем всех слушателей радиодачи с этим важным для каждого из нас днем.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Шершицкая Ирина. Я звоню с Башкортостана, Белорецкого района, поселок Буганат. Хотелось бы сегодня в такой великий день поздравить всех ветеранов труда, пожелать им благополучия, здоровья, всего самого наилучшего и мирного неба над землей. И хотелось бы послушать песню «Смуглянка». Спасибо.

летим все выше и выше. Программа «Диско Дача» продолжается, но сразу хочется отметить, для тех, кто требует продолжения дискотеки, у нас есть отдельный дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско Дача». Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. И все, проводим выходные в компании ярких хитов. Здесь же, кстати, можно слушать прямой эфир в любой точке планеты. Через короткую паузу его дополнят хиты группы «Пропаганда», «Виктории Дайнека», группы «Турбомода» и многие другие.

От взгляда такого скрывается редко. Да, сила взгляда творит чудеса. И вообще все то, о чем мы думаем в каждый конкретный момент времени, отражается нашим взглядом, а также мимикой лица. Ну, уверен, сейчас в наших глазах отражается прекрасное настроение по случаю продолжения выходных. Желаем всем не скучно провести свой отдых, а мы его уже скоро дополним хитами группы «Гости из будущего» Валерии, Филатова и Кэрос и других звезд диско-дача.

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: что ваш вечер проходит так же ярко, как и хиты программы «Диско-дача». Один из них нам представила группа «Гостей из будущего». В завершении выпуска мы успеем послушать еще одну песню Ольги Бузовой, а вот дальше все по желанию. Хотим танцев? Заказываем яркие хиты в рубрике «Удачный момент». Ну или продолжаем слушать наш эфир. Дальше немало любимой музыки для каждого, кто выходные проводит в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
1: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: «Диско-праздник» начнется завтра. В 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Алексей. Хотел бы передать привет всем полицейским Северо-Восточного округа города Москвы, а также поздравить всех и хочу всем пожелать приятного вечера, удачи на дорогах и терпения. Заказываю песню группы «Любэ». Спасибо, «Радио Дача».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

Рассказывать о любви можно часами, приводить примеры, вспоминая крепкие отношения, а также проявлять свои чувства в нашем эфире. Можно передать привет второй половине в рубрике «Удачный момент». А на финале часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков и через короткую паузу слушаем хиты Полины Гагариной, Александра Буйнова, группу «Ума Турман» и многие другие уже скоро в эфире «Радио Дача».

0: Огонек в нашей музыкальной коллекции праздничных песен, посвященных Дню Победы, который зажигает приятные моменты прошлого. У нас с вами завершается суббота, и финальные минуты сегодняшнего праздничного дня через короткую паузу скрасят хиты Никиты и Марии Зайцевой, а также Влада Сташевского. Ну а дальше новый музыкальный час и еще больше отличной музыки для каждого, кто спать не планирует. Еще раз всех слушателей с Днем Победы. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Кухтова Надежда Викторовна. Сейчас мы на даче. Хотела бы для нас заказать песню «Волчица». Желаю всем дачникам здоровья, терпения, удачи, хорошего урожая, веселья, радости. И поздравлю с победой в Великой Отечественной войне. А вам, Радио Дача, огромное спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на webdefizbank.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

0: передача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.